0: Някоти трабургера Сильочка Burger King. Have it your way.
1: Ветъм 5 минута.
2: Бушеща пинме аром фрешта брочен. Чабата сид брочен. Ве багет. Премиум бейкери. Пиеке вет.
1: Ветъм 5 минута.
2: Бленье дит. Пек чдо дит. Премиум бейкери.
3: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.